0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1743 году, родился Антуан Лоран Лавуазье. Отец Лавуазье был весьма известным адвокатом и мечтал о том, что сын тоже сделает юридическую карьеру. Но Антуан предпочитал занятия геологией, физикой и химией. За работу «Лучший способ освещения улиц большого города» Парижская академия наук наградила Антуана золотой медалью. Еще через 2 года Лавуазье был избран адъюнктом академии, а через 6 лет ее действительным членом. В 1785 году ученый возглавил академию. Лавуазье не только совершил множество открытий, например, он открыл кислород, выяснил природу алмаза, но и определил, как должен ставить вопросы перед природой серьезный ученый. Если до Лавуазье ставили эксперименты, задаваясь вопросом «что будет, если?», то Лавуазье задавался вопросом «если я сделаю так, то что будет?». Кроме науки, он занимался бизнесом и быстро нажил себе около 1 000 000 ливров. Революционный трибунал обвинил Лавуазье в хищениях и приговорил к смертной казни. Узнав об этом, знаменитый математик Лагранж сказал своему коллеге Д'Аламберу: «Понадобилось лишь одно мгновение, чтобы отрубить эту голову, но, может быть, и столетия будет мало, чтобы создать подобную ей». Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Rock Radio. Radio Station. Санкт-Петербург.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Женский ответ на Моторадио.
4: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на Моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
3: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
4: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
5: Запутанная история.
6: Как это верно, Ватс?
7: Экстремальный автомобильный спорт.
8: Практики бездорожья.
9: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
10: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 364 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 11 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек, в том числе один ребенок. По мототранспорту за сутки произошло 7 ДТП, в которых пострадали 3 человека, в том числе один ребенок. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. Come ride with us.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Мото-Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
3: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Не пугает ли вас развитие высоких технологий? Вот представляете, напечатают 3D-принтер будет, и можно будет напечатать, засунул в принтер мотоцикл, он телепортировался, и там напечатали с другой стороны. Эвакуация не нужна.
2: Слушайте, пока в ближайшем будущем я не вижу, что это произойдет. Проблему будем решать по мере их поступления. Придется купить принтер.
1: Ну да.
2: Оказывать услуги на новом уровне.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 354 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 30 человек, в том числе 5 детей. По мототранспорту за сутки 7 дорожно-транспортных происшествий, 5 человек пострадали. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 7 человек, в том числе 2 детей. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Моторадио. И не говори, старик, что не слышал. Моторадио представляет.
6: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
7: Мастерская Басмача.
8: Коломяжский проспект, дом 10.
9: Здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию Моторадио, что естественно. Мы находимся в мастерской Славы Басмача, беседуем с ним самим. Слава, привет.
10: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Александр.
9: Сегодня у нас опять программа из цикла «История одного мотоцикла». Очередной байк попал к тебе в работу, в ремзону. И причем мотоцикл относительно новый или почти новый, очень красивый и являлся явно гордостью свежекупившего его владельца. Но, как выяснилось, в нем обнаружились всякие неприятные вещи, и об этом в поучительном ключе и в техническом хотелось бы, чтобы ты нам рассказал.
10: Ну, да. Собственно, позвонил дядечка, у него там свежий совсем мотоцикл, он его только-только купил, значит, просился на настройку на диностенде, потому что что-то он едет, ну, как бы не так при пустых трубах, ну, что, в общем-то, логично. Вот, ну, как бы я сказал, привози, он его привез, оставил, я не слышал, как он подъезжал, бумажки записал, то есть заказ, наряд, все данные. Вот. И когда до него дошла очередь, значит, позаниматься им через несколько дней, я его завожу и ощущаю себя глубоко шокированным. В силу того, что работающий силовой агрегат мотоцикла издает звуки, как будто, ну, как бы вот там полный трешак. То есть, ну, как бы вот-вот развалится. То есть, ну, а мотоцикл там что-то 25-го, что ли, года там, с пробегом с каким-то относительно небольшим, то есть свежекупленный. Ну, а мужик его купил, значит, выбирал себе свежий мотоцикл, понтовый там, и купил у каких-то, ну, каких-то частников. Не в далекой стране, а в этом городе там, или, ну, короче, в России он его купил. Мотоцикл издает звуки такие, что как будто, значит, он утопленный, да, то есть внешний вид мотоцикла, он, значит, не наталкивает на эти мысли никаким образом, то есть крепеж весь чистый, там никакого налета на цинке нету, то есть, в принципе, все выглядит вполне себе прилично с точки зрения внешних факторов, да, внешнего вида, но при этом как бы он грохочет, как будто ему хана. Вот. А мужик, значит, этот, отдавая мотоцикл, говорил мне, значит, что типа у него не работает музыка, что там ему хозяин рассказывал, что он там дал усилитель кому-то попользоваться своему корешу, тот вернул его, типа он не работает. Ну, какую-то, в общем, на мой взгляд, довольно несусветную историю. Соответственно, тут я это сразу же вспомнил и звоню дяденьке, говорю, так, мол, и так, вот по звукам, которые издает мотоцикл при работе, я бы сказал, что он утопленный и что с ним совсем все плохо. Но в таком варианте я с ним точно не буду заниматься ничем. Вот. Его, по идее, надо там вскрыть, посмотреть, чтобы убедиться, что там и как, и, соответственно, дальше уже принимать какие-то решения. Вот, он говорит, да, давай, значит, вскроем. Я-то там типа на нем проехал 500 километров, ну, что-то там такое, ну, немного. Мы вскрываем, да, мотоцикл, и сразу же картина маслом, да. То есть мы открыли первичку, от которой как бы шли там грохочущие звуки всякие. И сразу видим на металлических, на стальных деталях отпечаток ржавый, как будто стояла вода. То есть, ну, грубо говоря, это ровная линия наверху и как бы заполнение ржавым налетом снизу.
9: То есть как бы видно уровень воды, который там был, да, вот?
10: Да, видно уровень воды, который там был. То есть как бы вот он есть. Ага. И типа цепь ржавая, все ржавое. То есть я там ему звоню, говорю, слушай, а мотоцикл-то утопленный, похоже, то есть действительно. Вот, и как бы, я говорю, наверное, мотоцикл куплен был не задорого. Да нет, говорит, не то чтобы не задорого. Я говорю, белорусский? Он говорит, да, белорусский. То есть, типа, я говорю, так это, может, с хозяином побеседовать, который продавал, там, что там, типа, как он? Вот, он говорит, ну, позвоню ему, спрошу. Я говорю, ну, в таком случае его надо полностью открывать мотор и смотреть, что с ним происходит, то есть, чтобы понять, какой уровень воды был, то есть, что там, подмокло, не подмокло, и как бы вот, как так получилось.
9: А это уже какие-то деньги такие немаленькие, да, даже если ничего не делать, а просто открыть?
10: Ну, это да, это много работы, то есть, надо снять бак, снять выхлоп, грубо говоря, вынуть кассету коробки передач, посмотреть на шестеренки, то есть, что там происходит. Открыть хотя бы ГРМ как бы у мотора и посмотреть, что там как бы есть. Ну, открываем коробку, в коробке ржавые шестеренки, то есть и там ржавый мех на механизме переключения. То есть, ну, все понятно.
9: А ты обычно как это фотографируешь, видео снимаешь, ну, на всякий пожарный, как это делается?
10: Ну, фотографирую, и как бы мы дальше, мы вынули узлом, положили там на полочку, грубо говоря.
9: Ждем
10: там,
9: хозяина.
10: Да, ждем хозяина. Разобрали мотор, значит, провернули коленчатый вал, видим, что на коленвале валу след от воды, то есть у него получается самый негативный сценарий, который как бы мог произойти, он, собственно, и произошел. То есть у него шатунная сборка, ну, коленвал же он может быть шатунами наверху и шатунами внизу.
9: В смысле, заглушен был так, что вот в таком положении, да?
10: Вода стояла внизу, если шатуны наверху, то, по идее, не так и страшно. Ну, с одной стороны, вроде бы как. Ага. Да, а с другой стороны, значит, а здесь четко как бы следы воды как бы у пальца нижней головки шатунов, то есть как бы на торце, через это видно через отверстие подшипника распредвала. То есть мы можем увидеть щеку коленвала. И щека коленвала в районе пальца, она ржавая. То есть как бы получается это все под водой было. Вот. И как бы все, ну все, картина маслом, значит, мотоцикл явно утопленный. И тут, значит, возникает вопрос работоспособности этой музыкальной системы, которая, соответственно, не поет, потому что, ну, возможно, она там типа намокла и испортилась. Вот. Но это совершенно другая история. То есть и к ней, скажем, приближаться, наверное, нужно будет сильно позже. Вот, и, короче, мы договорились, что дяденька придет, дяденька приходит, значит, мы ему показываем, вот такая вот история, вот здесь то, вот здесь все, как бы, ну, по-хорошему, он, то есть, этот мотоцикл ставит хозяина перед сложным выбором. То есть, зная, что ему хана, ну, то есть, как бы, либо продавать его в этом виде, там, скажем, там...
9: Задешево
10: с каким-то угаром, что хрен его продашь, либо пытаться обжулить людей, там, и продавать его, там, как приличный, что маловероятно и нехорошо, либо чинить его и, как бы, дальше, там, уже располагать мотоциклом, который, там, работает нормально, и уже думать, продавать, не продавать. Вот. Он говорит, ну, как бы, я склонен к тому, чтобы мотоцикл привести в порядок, значит, починить его, он мне нравится, типа, буду на нем дальше ездить. Вот. Он говорит, я позвонил там, типа, продавцу, он обещал там, типа, позвонить, подъехать, посмотреть, типа, вот, сейчас я его наберу, но, естественно, продавец трубку не берет, вот, то есть, ну, как бы, все, поймали его, самоустранился, и здесь, получается, у нового хозяина ситуация, когда надо перебирать коробку передач, перебирать первичку, разбирать полностью двигатель, как бы мы его разобрали, действительно коленвал намок, действительно цилиндры ржавые, на них следы, как стояла вода и как приржавели кольца к цилиндрам, да, то есть, ну, там кольцевые эти самые, то есть, ну, все как бы картина маслом. Ну и к чему мы приходим? В итоге, значит, мы в итоге приходим, значит, я говорю, слушай, ну, раз уж мы мотор разобрали, то, как бы, новый коленвал, допустим, мы покупаем покупать не хотим, потому что мы можем купить шатунную сборку, как бы, ну, грубо говоря, то, что страдает и изнашивается, да, поставить новую. Вот. А литые там щеки противовесов, пусть они и будут там с какими-то ржавыми, скажем так, коверночками, да, которые не работают, ну, по сути. И я говорю, можно сделать из мотора там типа большеобъемник, но раз уж мы там низ разбираем и делаем хорошо, то мы можем как бы сделать мотор более, там, скажем, интересно. Он говорит, ну да, давай так, типа, и будем делать. Вот, и, соответственно, здесь мы сейчас будем заказывать там шатунную сборку, поршневая у нас есть двухлитровая, там сделаем, вот, головки тоже отдадим там делать, и перебрали коробку передач, мы уже пока там, суть до дела, все это происходит. Оказалось, значит, еще попутно, что там один из валов коробки передач тоже имеет ржавые выкрашивания по дорожке, где иголки игольчатого подшипника крутятся. То есть, ну, грубо говоря, там должно быть шлифованная круглая поверхность, которая не даст валу биения, да, то есть и будет там центрироваться. А здесь получалась ситуация с точностью да наоборот. Ржавые ямки, и подшипников будет как бы изнашиваться будет быстрее сильно. Вот, и работать будет с шумами. То есть поменяли вал этот, поменяли все основные подшипники, коробку собрали. Сейчас вот ждем запчасти на мотор. То есть вот такая вот, скажем так, ситуация, которая неожиданно накрыла человека, который ее не ожидал. Соответственно, как бы мы имеем, как бы, ну, с одной стороны, интересный проект, да, то есть он, мы его вытащим, скажем, он будет интересно работать. Вот. С другой стороны, незапланированные там какие-то потери средств.
9: Слушай, а вообще невозможно было вот это диагностировать как-то вот? То есть что? Он где-то был утопленный, и где-то в далекой Беларуси специалисты, которые все знают про утопленников, убрали все признаки утопления и продали поэтому благополучно, да? Или вот как может быть так? Вода внутри, а снаружи ничего.
10: А представь, ну, я тоже думал об этом, то есть как вот это может все сложиться таким образом, что, значит, мотоцикл с виду выглядит вполне себе замечательно, а внутри у него полный швах. Ну, представим себе, что кто-то мчал на мотоцикле по какой-то, не знаю, дамбе, дороге с мостом там или прочее, и, короче говоря, случилось так, что мотоцикл занырнул, да, то есть там, ну, стукнулся, занырнул, там, утонул, как бы.
9: То есть, в смысле, глотнул воды прямо в цилиндры, что ли?
10: Ну, то есть, человек, ну, допустим, пробил парапет там, ну, или слетел, и утопил его, ну, как бы мотоцикл попал под воду, да, там, утонул. Вот. Дальше, значит, чувак, значит, заявляет, ну, там, типа, в соответствующие службы, его, значит, мотоцикл вынимают оттуда, ну, довольно быстро, то есть его вынули из воды и увезли, допустим, на стоянку страховой компании, то есть если он застрахован. И на стоянке страховой компании мотоцикл стоит, ждет, значит, оформления бумаг, там одно, другое, третье, и как бы у него там, ну, скорее всего, что есть первичные повреждения, они прописаны как там, типа, и, короче говоря, прикол в том, что вот его вынули, он обсох, то есть он под водой был недолго, но пока мотор был горячий, и он попал в холодную воду, внутри, соответственно, воздух сжался, и он всосал в себя, то есть он всосал в себя воду в момент остывания, причем он всасывает, ну, как бы нормально. И эта вода попала и в коробку передач, и в первичку, и в мотор, то есть, ну, как бы, она попала везде. Вот, соответственно, его быстро вынули, снаружи он, соответственно, окислиться там сильно не успел. Но, как бы, из внутренностей воду никто не слил, то есть не озадачились тем, чтобы его там, как бы, обезопасить. Да, то есть я думаю, что вот так все было.
9: А в теории хотя бы, а можно было там, понимая, чем это может кончиться, каким-то образом очень быстро там все слить, промыть там изнутри?
10: Да, конечно, то есть это можно было сделать, но если бы это был грамотный собственник, который беспокоится о своей технике, да, если это человек, у которого мотоцикл застрахован, да и пес с ним, как бы, ну, как бы я отдал, взял себе по страховке другой, ну, то есть по большому счету. А в страховой компании что, им пришел, как бы, там этот, соответственно, мотоцикл, да, ну, пришел утопленный, вот он утопленный, то есть, как бы, и что там кто. Вот, и здесь получается, что, ну, я себе вижу такую ситуацию, что, как бы, пока мотоцикл остывал, он набрал силовой агрегат воды, которую просто не слили потом. Вот, либо не знали, либо не парились, либо нафиг не надо было. Вот, и, как бы, а потом его купили белорусы. То есть, как бы, с виду он, наверное, был приличный, там пробег, наверное, был небольшой. Я сейчас просто не помню, какие там цифры были. Вот, и, как бы, получается, ну... Привезли, попробовали, там, типа, да, там, может быть, они слили воду, а может быть, до них слили, никто не знает. Вот, то есть, завели, вроде прилично работает, привели в порядок и продали его. То есть, а, как бы, неприятный момент в любом утопленном мотоцикле, это то, что первые 50 километров он не грохочет. То есть, как бы, там, ну, или 100. У него вот эти вот шумы, стуки и прочее, все развивается по мере развития пробега. То есть пробег нарастает, шумы вырастают. Вот. И как бы там, условно говоря, вот мужик вроде проехал километров 600 на нем, но он реально грохочет там, как бы рядом стоять страшно. Вот, то есть, и это все развилось. То есть, и получается, что на самом деле, если бы мне привезли этот мотоцикл просто на внешний осмотр без какой-то углубленной диагностики, я бы тоже не видел, что он утопленный. То есть, пока ты не залез...
9: Ну, ты имеешь в виду по внешнему виду.
10: Да, по внешнему виду. То есть, никаких факторов не было, говорящих о том, что он утопленный. Uh-huh. То есть, пока ты камерой не залез в цилиндре, да, цилиндр ржавый внутри. То есть, это сразу увидишь. И как бы там внутренние агрегаты, там, которые там стальные детали в масляной ванне, они тоже ржавые. То есть, грубо говоря, получается, что нужно перед покупкой в мотоцикл обязательно влезать камерой, эндоскопом в цилиндр и смотреть, есть ли там следы ржавчины, то есть как бы нет ли остатков какой-то воды и прочей истории.
9: Слушай, ну ты сказал страшную вещь, и воображение богатое рисует такое. Мотоциклист едет на большой скорости по какой-то трассе в ливень, в дождь. Вода со всех сторон обтекает мотоциклиста и весь мотоцикл. И вот тут, как ты говоришь, по твоим словам, горячий мотор начинает всасывать воду и ржаветь изнутри. Или я неправильно говорю?
10: Ну, так он должен для этого остывать и быть... Ну, то есть, это раз. А во-вторых, у него же есть сапуны, трубочки, которые выведены в места, где вода не копится. Ну, то есть, когда он не утопленный, да? То есть, и, соответственно, как бы воздух при остывании силового агрегата, он набирается из этих мест, то есть, чтобы туда там влага не попадала.
9: То есть, этот эффект как бы известен инженерам, да?
10: Ну, естественно, да. То есть, это известно. Тут-то вопрос, что когда... Резко, ну вот у меня приятель на эндурике, он переезжал вброд речку, по-моему, на руках, не своим ходом, боялся. И пока он мотоцикл катил, у него там мотор был в воде, ну там условно, но он не работал, он, остывая, насосал воды. И он завел его, и у него эмульсия появилась.
9: То есть, уже, да?
10: Ну да, то есть пока он остывал, он всосал воду. Вот. И как бы вопрос в том, что вот это все история к купанию. То есть...
9: А в целлофановый пакет обернуть мотор и переехать в рот?
10: Да надо было вообще мчать на нем и все. Вот. И все было бы хорошо. Но суть вот такая. То есть, что вот для меня неожиданная ситуация, которая, соответственно, развилась таким вот образом. И, ну, она дала какие-то элементы в копилку опыта, конечно же. И мы там постараемся сделать этот мотоцикл интересным и кайфовым в будущем. Но это к новому сезону.
9: Ну что, друзья, будем стараться внимательно смотреть, изучать предполагаемую покупку мотоцикла, если мы его покупаем, чтобы не было подобных казусов. Ну и тебе спасибо большое за консультацию и до новых встреч.
10: Да, всего хорошего. Услышимся снова.
7: Мастерская Басмача.
6: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
8: Коломяжский проспект, дом 10.
11: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1743 году, родился Антуан Лоран Лавуазье. Отец Лавуазье был весьма известным адвокатом и мечтал о том, что сын тоже сделает юридическую карьеру. Но Антуан предпочитал занятия геологией, физикой и химией. За работу «Лучший способ освещения улиц большого города» Парижская академия наук наградила Антуана золотой медалью. Еще через два года Лавуазье был избран адъюнктом академии, а через шесть лет ее действительным членом. В 1785 году ученый возглавил академию. Лавуазье не только совершил множество открытий, например, он открыл кислород, выяснил природу алмаза, но и определил, как должен ставить вопросы перед природой серьезный ученый. Если до Лавуазье ставили эксперименты, задаваясь вопросом «что будет если?», то Лавуазье задавался вопросом «если я сделаю так, то что будет?». Кроме науки, он занимался бизнесом и быстро нажил себе около миллиона ливров. Революционный трибунал обвинил Лавуазье в хищениях и приговорил к смертной казни. Узнав об этом, знаменитый математик Лагранж сказал своему коллеге Д'Аламберу: «Понадобилось лишь одно мгновение, чтобы отрубить эту голову, но, может быть, и столетия будет мало, чтобы создать подобную ей». Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway. Yeah!

0: Считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
3: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
4: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
5: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
6: Добрались все-таки до Смоленска.
7: Мотогруппировка «Скототуризм».
8: Это Илья Шанин.
9: Это Антон Тульский у микрофона.
10: Дмитрий Васильев.
11: Ближе из Болгарии.
12: С вами Олег Капхай.
13: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
14: Прямо даже это.
15: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
14: Если посмотри. Там аккуратно пройти, посмотришь, там будет Вот, там дорога.
15: А дальше не
16: катается. Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
17: Do you want to be the best? Your music, your choice.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: Dura-dura-dura. We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Rudolf Schenker.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Попутный ветер морской столицы.
19: На Моторадио.
20: Привет всем, кто на связи. С вами Кирилл Джун, президент военно-морского мотоклуба «Фурдвинт МС». И вы слушаете «Попутный ветер морской столицы» на Моторадио. Сегодня мы поговорим на очень скользкую в правом отношении тему. Для нас, байкеров, взаимовыручка на дороге – это закон. Для моряков в море – это закон в квадрате. Знаменитая 98-я статья Конвенции ООН по морскому праву железно обязывает любого капитана оказать помощь любому человеку, терпящему бедствие в море. Но задумывались ли когда-нибудь, что в наши дни это святое правило может легко превратиться в юридический капкан и сломать вам жизнь? Да-да, обычное спасение человека в море на вашей яхте или гражданском судне сегодня вполне может закончиться реальным тюремным сроком. Давайте вот разберем классическую ситуацию. Вы идете на своей яхте в нейтральных водах. Свобода, волны, красота. И вдруг на горизонте полузатопленная резиновая лодка. Или разбитый деревянный бот. Внутри люди. Они истощены. Лодка набрала воду. Ну, они явно гибнут, да, с виду. Бросить их? Ну, ни один нормальный человек мимо не пройдет. В нас намертво зашит этот кодекс морского братства. Вы подходите, спускаете трап и забираете их на борт. И вот с этой самой секунды, парни, как только их ноги коснулись вашей палубы, вы официально попали. Вы больше не просто добрый самаритянин. Вы капитан судна, на борту которого находятся неучтенные пассажиры. Без паспортов, без виз, часто вообще без единого документа. Вам в любом случае нужно возвращаться домой или заходить в ближайший порт. А это значит пересечь границу и войти в территориальные 12-мильные воды какого-то государства. Вы законопослушно вызываете по радио портовые власти и честно говорите: «Ребята, я тут в море людей спас, у меня на борту 10 человек, запрашиваю вход». И знаете, что происходит дальше? Государственная машина моментально включает режим тревоги. Для пограничников и миграционных служб вы в этот момент не герой-спасатель. Вы потенциальный контрабандист, который пытается ввести в страну нелегальных мигрантов. Если вы решите зайти в тирводы без официального разрешения клиренс, это автоматически трактуется как незаконное групповое пересечение границы. Твою яхту заблокируют, на борт поднимется спецназ в масках, а тебя закроют в камеру до выяснения. Ну, вы спросите: «Кирилл, но есть же нормальный легальный алгоритм». Ну, теоретически да. Вы обязаны немедленно связаться со спасательно-координационным центром СКЦ, той зоны, где находитесь, доложить координаты, количество людей и их состояние, и ждать, пока вам назначат так называемое безопасное место, place of safety, для высадки. Но это на бумаге, а на практике в той же Средиземке власти Италии, Мальты или Греции могут неделями не давать частной яхте разрешения на вход, перепихивая ответственность друг на друга, а у вас на борту запасы тают, пресная вода заканчивается, люди начинают паниковать. И если вы от безысходности самовольно двинетесь к причалу, привет, наручники. Многие яхтсмены в этот момент думают: ну блин, ладно, я хитрый, я не буду брать их на борт, чтобы не вешать на себя эту юридическую петлю, просто возьму их лодку на буксир и передам воду, вызову там береговую охрану, Костгард, и сдам людей прямо в море из рук в руки. И никакого досмотра моей яхты не будет. Вынужден вас разочаровать. Это опасная иллюзия. Во-первых, чисто технически попробуйте взять на буксир аварийную перегруженную посудину. На волне ее просто перевернет. Люди окажутся в воде, начнут тонуть, и отвечать за действия, повлекшие смерть, будет лично вы. Во-вторых, юридически Костгард, нейтральные воды, придет, людей они заберут. Но если у них возникнет хоть малейшее подозрение, что вы как-то связаны с перевозчиками нелегалов, вашу яхту досмотрят прямо там, в открытом море. Международное морское право дает им такое разрешение, right of visit, при подозрении в работорговле или контрабанде людей. На вашу палубу опять же высадит досмотровая группа, перевернет все рундуки, залезет в навигатор, проверит треки, не пересекались ли вы с этой лодкой по предварительному сговору. Без жесткого шмона вас никто не отпустит. Думаете, я сгущаю краски? Да если бы. Профессиональный гражданский флот сейчас буквально стонет от этого абсурда. Давайте пройдемся вот просто по реальным фактам и уголовным делам, которые у всех на слуху были. Вот вспоминается громкая история немецкого капитана Пия Клемп и экипажа судна «Лювента». Они целенаправленно спасли людей в Средиземном море. В 2017 году итальянские власти арестовали их судно и впаяли уголовное дело за пособничество нелегальной миграции и контрабанду людей. Знаете, какой им срок грозил? До 20 лет тюрьмы. Прокуроры на полном серьезе утверждали, что спасатели якобы координировали свои действия с ливийскими мафиози-контрабандистами. Эта судебная мясорубка длилась 7 лет. Только весной 2024 года суд на Сицилии закрыл дело за отсутствием состава преступления. 7 лет жизни коту под хвост. Судно сгнило, люди посидели. Или там еще пример. Судно «Кэп Анамюр». Капитан Стефан Шмидт спас в нейтральных водах 37 суданцев. На подходе к Италии ему заблокировали все. Мужчина объявил чрезвычайное положение и зашел в порт, чтобы спасти людей от жажды на жаре. Итог. Капитана арестовали прямо на мостике. Обвинение – организация незаконного въезда. Суд длился 5 лет, прежде чем его оправдали. Самый циничный капкан – это когда коммерческие суда или танкеры подбирают людей и по старой морской привычке везут их обратно в ближайший порт, например, в Ливию, откуда те и приплыли, собственно, пытались сбежать. И за это капитаны получают реальные сроки уже в Европе за принудительное возвращение, пушбэк, в небезопасную страну. Капитан итальянского судна АСО-28 в 2021 году приговорили к году тюрьмы ровно за это. Он передал спасенных мигрантов ливийскому костгарду, понимаете масштаб маразма, взял на борт и привез в Европу. Ты контрабандист. Вернул назад на берег, ты нарушаешь права человека и едешь за решетку. Шах и мат. Система буквально выжигает вековые морские традиции. Но что же делать вот обычным капитанам? Если они видят людей за бортом. Пройти мимо? Ну нет. Пройти мимо – это уголовная статья во многих странах. И клеймо труса на всю жизнь. Вот, допустим, у нас в клубе вот мы считаем, что оставаться человеком нужно в любой ситуации. Но делать это надо с абсолютно холодной головой и включенными юридическими радарами. Запоминайте, вот какой железный алгоритм, если, не дай бог, попадете в такой переплет. Ну, конечно, я прямо завидую по-доброму владельцам частных яхт, которые в Средиземке могут столкнуться с такими проблемами. Но хотя у нас на Балтике это вполне может произойти. Море, как бы оно везде одинаково не прощает халатности в свою сторону, да, и терпящие бедствия могут быть на любой воде. Вот. Единственное, только в своей стране ты находишься под государственным флагом своей страны. И у тебя на борту, и вокруг тебя действуют законы Российской Федерации. Тут, конечно, речь идет как раз больше о нейтральных водах. Итак, давайте. Первое – это жесткая фиксация. Включается все, что у нас есть. Видеорегистраторы, GoPro, телефоны. Снимается факт того, что лодка реально тонет, а люди просят о помощи. Это ваша главная страховка в суде, доказывающая, что это было спасение жизни, дистресс, а не коммерческая подвозка там по договоренности. Второе – это немедленная радиосвязь. Все записывается в судовой журнал и радиообмен на 16-м канале. Долбите все доступные спасательные центры. Ваш голос на записях береговых служб должен появиться до того, как вы вообще приблизитесь к их лодке. Вы должны четко заявить, что действуете в рамках международного права. Ну и третье, никаких сделок. Вообще не берите у спасенных никакие вещи. Телефоны, украшения, часы. Упаси бог взять деньги. Если на судно поднимается досмотровая группа, требуйте присутствия консула вашей страны. И ничего, запомните, ничего не подписывайте без адвоката, который специализируется на международном морском праве. Итак, море не прощает ошибок. Ни штурманских, ни юридических. Помогайте людям, братья и сестры. Но держите порох сухим, и судовой журнал заполнен до последней запятой. С вами был Кирилл Джум и подкаст «Попутный ветер морской столицы». Удачи на воде и на дорогах. Берегите себя. До встречи в эфире.
18: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете... Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А если взращивать механика, на это очень много времени нужно. Вот. А то, что взращиваешь их, это ну, год-два потратить, побегать с ним, все проконтролировать.
2: И еще непонятно, да. И знаешь, они еще любят свою собственную мастерскую быстренько открыть и так далее. Да.
1: Кстати, сталкивались с этим то же самое. Вот без шуток, да, было такое, то, что у нас поработал механик годика два с половиной, ушел в свободное плавание, потому что я все умею. Такого не бывает, никто все не умеет. Сколько ты не занимался, тем больше ты начинаешь понимать, что не умеешь ничего. Просто постоянно сталкиваешься с новыми какими-то действиями, мотоциклами, моделями. И наоборот, у тебя обучение, не знаю, как у врача, всю жизнь идет.
2: Ну да, ну
1: тут,
2: да.
1: Тут нету финиша, есть только старт, и все. Можешь посвящать свою жизнь.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: Тяжелый день?
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
4: Группа «Битлз» на Моторадио.
5: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
6: «Apple Jam».
7: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
8: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Что у вас новенького в магазине появляется? Может быть, не обязательно в магазине, неправильно сказал, вообще в салоне. Может быть, что-то пришло из запчастей, что-то, что давно ждали, какая-то опция интересная, какой-нибудь переносной АБС, какой-нибудь...
2: Ну, немножко новое появляется, но в другой сфере, именно в сфере сервиса. Мы в скором времени нашим клиентам будем предлагать доп. Оборудование собственного изготовления под мотоциклы. Мы будем изготовлять
1: Уточняйте.
2: Сами дуги, ага, багажные крепления, то есть все, что связано с
1: металлом.
2: Это вот
1: дефицит водопроводных труб в этом районе обводного канала.
2: Из-за нас, абсолютно точно. Особенно, да, 32-е там на Харлее, водопроводные, да. На самом деле это очень крутое направление. Это начало, так сказать, кастомизации, процесса кастомизации вообще мотиков, потому что, к сожалению, то, что заказывают ребята с Алиэкспресса, иногда, ну, не являются настолько безопасными, на самом деле, и по качеству не лучшего, так сказать, качества, там, касаемо именно дуг.
1: А цена?
2: А цена, как бы, на Алике тоже, я не сказала бы, что сильно дешево. Там дуги порядка от 8 до 15 тысяч рублей. Я думаю, что мы, если начнем ставить все на поток, будем вполне укладываться тоже в эти суммы. То есть намного... Мы не говорим сейчас там об эксклюзивной технике, да, а стоковые мотоциклы, китайские, японские, те же самые Харлеи, не ЦВОшные. Но на некоторые, ну не на некоторые, а на новые мотоциклы китайские мы будем делать с нуля прямо все.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете. You're listening to Best

0: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 354 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 30 человек, в том числе 5 детей. По мототранспорту за сутки 7 дорожно-транспортных происшествий, 5 человек пострадали. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 7 человек, в том числе 2 детей. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует. С 24 августа по 11 сентября 2026 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Цель данного мероприятия – напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости бережного отношения к юным пешеходам и пассажирам. Очень важно напомнить детям об основных правилах безопасного поведения на дороге, обсудить все дорожные ситуации и ловушки. Самое главное – всегда демонстрировать детям положительный пример законопослушного поведения на дороге. Госавтоинспекция напоминает водителям быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, вблизи остановочных пунктов, образовательных учреждений, жилых зон и дворовых территорий, быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио. Rocking you from St. Petersburg.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1743 году, родился Антуан Лоран Лавуазье. Отец Лавуазье был весьма известным адвокатом и мечтал о том, что сын тоже сделает юридическую карьеру. Но Антуан предпочитал занятия геологией, физикой и химией. За работу «Лучший способ освещения улиц большого города» Парижская академия наук наградила Антуана золотой медалью. Еще через два года Лавуазье был избран адъюнктом академии, а через шесть лет ее действительным членом. В 1785 году ученый возглавил академию. Лавуазье не только совершил множество открытий, например, он открыл кислород, выяснил природу алмаза, но и определил, как должен ставить вопросы перед природой серьезный ученый. Если до Лавуазье ставили эксперименты, задаваясь вопросом «что будет, если?», то Лавуазье задавался вопросом «если я сделаю так, то что будет?». Кроме науки, он занимался бизнесом и быстро нажил себе около миллиона ливров. Революционный трибунал обвинил Лавуазье в хищениях и приговорил к смертной казни. Узнав об этом, знаменитый математик Лагранж сказал своему коллеге Д'Аламберу: «Понадобилось лишь одно мгновение, чтобы отрубить эту голову, но, может быть, и столетия будет мало, чтобы создать подобную ей». Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. All colors of rock. Real rock music.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Да ты с ума сошла!
2: Да первые лужи!
3: Это же так страшно!
1: Мувитон!
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
2: На кухню!
4: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Самое частое обращение все-таки, вот это что?
2: Как правило, и что меня радует, я не перестану повторять, мне нравится, когда к нам обращаются с какими-то позитивными моментами, когда человек купил технику, там, да, какой-то происходит такие моменты, не негативные. Чаще всего сейчас у нас перевозки либо к месту хранения, либо к месту сервиса, либо из салонов после покупки куда-то там, где человек живет. Вот в общем массиве такие перевозки, они превалируют.
1: То есть все-таки аварийные случаи – это меньшинство?
2: Аварийные случаи, их меньше. Ну, сейчас будем говорить про сезон, да, сегодня да, понятно, да, что в принципе этого мало. Вот. А аварийных случаев меньше, ну и что не может, наверное, не радовать, летом из таких аварийных случаев, как мы их назвали, большая часть, опять же, это какие-то мелкие поломки. Там, сцепление там, порвалось, там, ремень порвался, да, там, заглох, не могу завестись. То есть какие-то вещи, которые не связаны с большими потерями, и уж тем более с потерями здоровья от людей. Конечно, бывают там и пожестче, но их меньше.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Classic Rock Station.

0: Моторадио. Возьми с собой музыку. Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Как ты не забоялся приехать в преддверии ливневых дождей на мотоцикле, который собран по схеме сухарь? Я правильно выражаюсь?
2: Верно. Слушай, ну все очень просто. Ты либо катаешься на мотоцикле, либо у тебя просто красиво стоит. Так как я обожаю на мотоциклах ездить, неважно, даже если сейчас бы пошел мелкий снег, я бы тоже на нем поехал. Тебе же нужен стиль немного, удовольствие, в междуряде где-то протиснуться. Самое то.
1: Ну, согласен. Хотя мне кажется, что это одна из печальных сторон мотоциклизма. Это вот осадки атмосферные все-таки.
2: Наверное, все-таки, когда ты тратишь на него денежную сумму какую-то, это более печальная история, чем просто там немножко намокнуть. Ну, намокну я хорошо, но будь он грязный, можно помыться и переодеться, и
1: нет,
2: все.
1: Ну, у нормальных человеческих байкеров, в отличие от тебя, у них есть кофр, в котором лежит дождевик, а у тебя, по-моему, ничего там сзади нет вообще.
2: На этом конкретно мотоцикле, да, ничего нету. Да, блин, мы же в городе сейчас, что до дома доехал, все, что и переоделся. Ну, подумаешь, это лишние 20 минут покататься на самом деле.
1: Ну, хорошо, да, снимаем этот вопрос тогда и переходим прямо к делу.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль.

0: тяжелый день, вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
1: И тяжелый день покажется легким.
2: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
3: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
5: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 354 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 30 человек, в том числе 5 детей. По мототранспорту за сутки 7 дорожно-транспортных происшествий, 5 человек пострадали. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 7 человек, в том числе 2 детей. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. Your favorite hard and heavy.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Потому что мы столкнулись с проблемой там на те же бенды, например, да, на многие новые модели Kedji Motor, ну, просто не существует сейчас нормального чего-либо, либо в принципе действительно не существует. Вот, а запрос у нас от клиентов есть, потому что, ну, даже если цена мотоцикла в среднем там 600-800 тысяч, да, люди хотят его обезопасить с тем, чтобы, ну, комфортно, во-первых, это твоя безопасность, безопасность мотоцикла,
2: ну, психологически,
1: да.
2: Тоже всегда.
1: Да-да-да, то есть mm-hmm. если уронил, все-таки это меньшая вероятность того, что ты сам именно мотоцикл испортишь, да, это для продажи, там, для трейдинга тоже очень сильно важно. Вот, поэтому люди прям, ну, 90%, мне кажется, ставят у нас все-таки. Бывают те, которые выйдут и потом возвращаются, такие, нет, поставьте. Вот, но преимущественно все, кто сразу покупают, сразу просят их ставить. Вот, а единственный нюанс, что нужно сначала в ГИБДД поставить, а потом к нам приезжать будет.
2: Есть еще инстанция, вот. Центральный комитет Китайской коммунистической партии. То есть как они на это смотрят?
1: Они не против, все нормально, договорились.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете. Санкт-Петербург. Best.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: Группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: хорошего настроения.
1: Мотособытия недели.
2: Анонсы мероприятий.
3: На Моторадио.
4: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну и как, наверное, некоторые могли заметить, я не смог записать прошлый анонс, за что прошу прощения, но это по уважительной причине. В прошлые выходные я был в горах на высоте более 3000 метров и никак не смог найти интернет, хотя я, честно, очень старался. Ну вот теперь я вернулся в наш любимый город Санкт-Петербург и готов и дальше записывать для вас анонсы. И хотя мотосезон 2026 года стремительно летит к своему завершению, надеюсь, нас еще ждут интересные события. Ну и, конечно, я уверен, что смогу вам о них рассказать. Ну а что касается прошедших выходных, то в субботу 22 августа прошел чемпионат Санкт-Петербурга по мото-джимхане, на котором впервые участвовали дети. Ну и я прям умилился максимально. Будущие мотоспортсмены впечатлили своими умениями и проехали трассу даже быстрее некоторых взрослых участников. В общем, было очень круто. Ну а подробности, фото и видео соревнований вы можете найти в группе ВКонтакте «Петелина Тим» мото-джимхана Санкт-Петербург. Ну и пара слов о погоде на этой неделе. До среды в нашем городе ожидается облачная погода и до 15 градусов тепла. Но начиная со среды, которая, кстати, ожидается самым солнечным днем недели, температура станет выше и продержится до конца недели на уровне 20 градусов тепла. В общем, надеюсь, так и будет. Хочется еще покатать? Ну прям вот очень хочется. И, кстати, на этой неделе отмечается день рождения мотоцикла. Напомню, что формально день рождения мотоцикла – это 29 августа 1885 года. В этот день немецкий изобретатель Готлиб Даймлер вместе с инженером Вильгельмом Майбахом получил патент на первое в мире транспортное средство с бензиновым двигателем, похожее на современный мотоцикл. Так что всех наших слушателей заранее поздравляю с этим знаковым праздником. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 26 августа в среду состоится очередная встреча «Прохват» начинающих мотоциклистов проекта «Мотобратан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке, рядом с кинотеатром «Великан Парк». Старт колонны запланирован на 21:00. Ну а в случае плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия, как обычно, будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Подарок получит случайный участник встречи «Прохвата», который проедет весь маршрут до конца. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 27 августа в четверг в клубе «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, состоится концерт Костя Кулясов, группа «Анимация. Все хиты». Драйв и энергия, откровение и удалое веселье, мощнейшая музыка и интеллектуальные тексты – это главный рецепт всегда успешного и захватывающего концерта группы «Анимация». Прозвучат и любимые всеми хиты, и совершенно новые песни. Вы услышите полтора десятка ломовейших хитов и самые новые песни из альбома, который готовится к выходу. Зная большое количество поклонников группы «Анимация», уверен, что билеты расхватают быстро, но они все еще есть в продаже. Ну а начало концерта запланировано на 20:00. 30 августа в воскресенье в оранжерее Таврического сада по адресу улица Потемкинская, дом 2, состоится концерт «Магия свечей» Sting Tribute. В этот вечер бессмертные хиты Стинга оживут в уникальном пространстве среди мерцающих свечей под куполом вечно зеленой оранжереи Таврического сада. Харизматичный певец Раиль Сафаргалиев и виртуозы джаз-бенда Jazz Hooligans подарят Петербургу звучание, которое соединяет драматизм, глубину и вневременную элегантность. Только представьте, вас окружают тропическая зелень, сотни свечей отражаются в листьях пальм, а за стеклом остается Петербург с его ветром и дождями. Здесь под куполом только музыка, ставшая историей. Ну а начало концерта запланировано на 19:00. По мне, это отличный план романтического вечера. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что Мотороссия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. А еще мы уже начали собирать участников в проект «Мотоадаптация 2027 сезона». Напомню, что в рамках этого проекта мы помогаем начинающим мотоциклистам быстро адаптироваться в мотокультуре и получить максимум знаний за короткий срок. Ссылку на телеграм-канал проекта можно получить у нас, а также в открытых источниках информации по проекту. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Ну и на этом все о событиях этой недели. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Услышимся мы уже на следующей неделе. Ну а с вами был Дмитрий Миронов, Мото-Россия, Санкт-Петербург, на Моторадио.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1743 году, родился Антуан Лоран Лавуазье. Отец Лавуазье был весьма известным адвокатом и мечтал о том, что сын тоже сделает юридическую карьеру. Но Антуан предпочитал занятия геологией, физикой и химией. За работу «Лучший способ освещения улиц большого города» Парижская академия наук наградила Антуана золотой медалью. Еще через два года Лавуазье был избран адъюнктом академии, а через шесть лет ее действительным членом. В 1785 году ученый возглавил академию. Лавуазье не только совершил множество открытий, например, он открыл кислород, выяснил природу алмаза, но и определил, как должен ставить вопросы перед природой серьезный ученый. Если до Лавуазье ставили эксперименты, задаваясь вопросом «что будет, если?», то Лавуазье задавался вопросом «если я сделаю так, то что будет?». Кроме науки, он занимался бизнесом и быстро нажил себе около миллиона ливров. Революционный трибунал обвинил Лавуазье в хищениях и приговорил к смертной казни. Узнав об этом, знаменитый математик Лагранж сказал своему коллеге Д'Аламберу: «Понадобилось лишь одно мгновение, чтобы отрубить эту голову, но, может быть, и столетия будет мало, чтобы создать подобную ей». Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Do you want a good music? Best.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
6: Моторадио. Your lifestyle.

0: хорошего настроения.
1: Back to Australia.
2: Rock music from the other side of the world.
3: Hi, друзья, я нахожусь до сих пор в Западной Австралии и выхожу в эфир из городка Лавертон. Я делал обзор и рассказывал про этот замечательный шахтерский городок Западной Австралии. И сейчас я нахожусь на выставке аборигенского искусства, который... эта выставка посвящена 50-летию, ну, можно сказать, обретению независимости аборигенов. И здесь очень интересная выставка, связанная с плакатами, которые отражают вот суть проблем, которые были у аборигенов вот с момента 1976 года, когда, по сути, они получили назад свою же землю. Но вот именно до сих пор возникают вопросы, потому что «with chain or chance», то есть это приковали этими законами их цепью или дали шанс быть свободными. Это очень интересная такая проблематика. И местные вот эти колоритные афиши, вот я приложу обязательно в описании этой передачи, рекомендую всем посмотреть шедевры дизайнерского искусства местных художников. Ну и, как обычно, в конце небольшого выпуска австралийская музыка. Итак, с вами был Антон Тульский из Лавертона с выставки аборигенского искусства и посвященной, ну, можно сказать, независимости аборигенов Австралии в Западной Австралии, когда они получили права на землю. Пока!

0: Фото Москва представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Ближе Лефрис Балка.
11: С вами Олег Капкай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это и
14: дорога через, да. Прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если посмотри. Там аккуратно пройти, посмотришь, там будет Вот, там дорога,
14: а дальше, мне
15: кажется. Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
16: Моторадио. Evergreen Classics.

0: financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья! Мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: хорошего настроения. Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Вот и наступила среда джаза, так называется моя программа, которая всегда входит по средам. И я всегда повторяю, что это не связано с названием дня недели, среда, просто по средам выходит, но программа называется «Среда джаза». Я имею в виду, конечно, эту среду, заполненную замечательными джазовыми музыкантами. И сегодня мы будем слушать замечательный такой альбом, довольно редкий, когда в нем участвуют два потрясающих исполнителя на хаммонд-органе. Два органиста. Это Джек Макдафф и Джой де Франческо. Это, в общем-то, современные музыканты и, наверное, в общем, самые яркие представители этого инструмента в джазе. Хаммонд-орган, Be Free, вообще он называется так. Ну, это старый инструмент, в принципе, изобретенный еще в 30-е годы мастером по фамилии Хаммонд. Это такой, в общем, часовой мастер, как ни странно, но который вот такой американский кулибин, решил попробовать изобрести такой орган, который бы по звучанию очень походил на настоящий большой орган, который мы привыкли слушать в концертных залах или в каких-то соборах. Ну вот, и у него это получилось. Ну и поначалу, конечно, этот инструмент пришелся именно туда, к верующим, в всевозможные службы духовные. А затем его услышали джазмены, блюзмены, и этот инструмент уже стал таким ярким представителем именно джазового искусства. И сейчас мы услышим этот альбом, в нем участвуют, естественно, вот как я и сказал, Джек Макдафф и Де Франческо. Ну, с ними, естественно, всегда бывают, прежде всего, это гитаристы, это Пол Баленбек, очень известный американский современный джазовый гитарист, и барабанщик Рудольф Петгауэр. Вот, собственно, а в особой линии, потому что вы меня не спрашиваете, но можете спросить, а кто играет, скажем, на басовую линию везет, то, естественно, это сами органисты, играющие на хаммонд-органе. Они играют либо левой рукой на второй клавиатуре, либо и ножной клавиатуре. Это особое искусство владения этим инструментом. Ну и так, начнем с композиции, который сочинил Джек Макдафф, один из этих двух органистов, и он так назвал, это блюз. Он назвал так, некоторые негритянские музыканты любят такие штучки, отбивная котлета и паста. Так назвал эту композицию, которая по существу является блюзом. Но Джек Макдафф на хаммонд-органе, Джой де Франческо тоже на втором хаммонд-органе, и здесь мы слышим и Пола Баленбека на гитаре, и Рудольфа Петгауэра на ударных инструментах.

Следующая композиция, она, в общем-то, довольно известная в блюзовых кругах, например. Она называется так: «Пришлите мне кого-нибудь для любви». Автор ее Перси Молфилд. Здесь оба органиста, и к ним присоединяется альтсаксофонист Эндрю Беллс.

Следующая композиция является таким джазовым стандартом. Сэмми Файн, автор этой композиции, этой мелодии, называется она «Тайная любовь». Ну, здесь мы слышим двух этих замечательных мастеров Хаммонда-органа.

А сейчас прозвучит композиция, автор ее Тед Дамерон, такой некий герой такой начальной эры бибопа, замечательный совершенно композитор. Но назвал он ее так: «Наш восторг». Здесь оба органиста и Эндрю Уэллс на альтовом саксофоне, и солирует здесь Пол Боленбек.

Следующая композиция также принадлежит числу джазовых стандартов. Это такая джазовая классика, мелодия Джерома Керна, пришедшая, кстати, из мюзикла, автором которого он был. И называется она «Минувшие дни». Опять мы слышим двух органистов и соло Пола Бакли.

Сейчас мы, опять же, в том же составе слышим тоже прекрасную мелодию. Автор ее Ричард Роджерс, такой классик американской мюзикального, я бы сказал, репертуара. Мелодия называется «Самая прекрасная девушка в мире».

и назвал ее так своеобразно – «Каменная конфета». Ну, два органиста – Джек Макдафф, Джей де Франческо. Джерри Уэтсон здесь присоединяется к ним на тенор-саксофоне. Эндрю Беллс на альтовом саксофоне. Ну и, конечно, Пол Паленбек на гитаре. Должен вам сказать, что подобную музыку можно услышать в единственном месте нашего города, только лишь в филармонии джазовой музыки на Загран-27, потому что именно там находится единственный оригинальный инструмент хаммонд-орган, именно такой, как вы слушали в моей программе, на котором часто играю я в своих программах. Ну, а для того, чтобы узнать, когда такой концерт проходит, вы можете зайти на сайт филармонии джазовой музыки и увидеть репертуар и наметить свое посещение какого-либо концерта филармонии джазовой музыки. Ну, а я прощаюсь с вами до нашей следующей джазовой среды. С вами был Давид Голощёкин.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.